0: 谢谢，
1: 谢谢。
2: 那么，请带着这份祝福走向您的舞台，祝您一路生花。
3: Ну, это старинная русская, да, песня очень красивая, историческая, без оперы, «Князь Игорь». Постоянно звучит как саундтрек, в нем есть такой именно старинный русский дух. И в сказке о царе Салтане белого лебедя забивал черный, и потом она как бы все равно выпорхнула, и вот я в номере тоже это пытался сделать, что черный лебедь как немножко отголоски к сказке.

0: 谢谢。
1: So beautiful， 太美了，太闪亮了。我们一会儿再跟大家介绍一下哈，先打分，各位评委做好准备，来，请打分。请锁分。
2: Богдан, вы выбрали произведение с огромной историей. Это не просто красивая мелодия. Это глубокая история, которая рассказывает о тоске по родному краю, о мечте, о свободе и надежде, о возвращении. Выразили в этой песне вот эти все глубокие чувства. Я поздравляю вас. Спасибо.
1: 博格丹今天就像一位天鹅王子，身上带着天鹅公主，直到他上场之前的最后一分钟，博格丹仍然在后台亲手一针一线地缝他的衣服，恰好就在上台前的最后一秒，衣服完成了。
3: Я просто не успевал, поэтому не показал.
1: 我不知道大家喜不喜欢这身服装，非常非常漂亮。先转身给大家看一下，这是天鹅公主，是上个世纪的一幅俄罗斯的名画，所以她把天鹅公主带到了自己的身上。而且你知道吗，博格丹来到义乌就像回了家一样，或者准确地说，他觉得义乌就是天堂，上面所有的珠片、装饰、针线、金丝、银线全部都是义乌货。他每天只要有时间，他就去义乌的小商品市场去逛啊逛逛逛。这一件衣服做了多长时间？
3: Я делал три недели в России, это и здесь пять дней. Ну после прошлого эфира каждый день, все время, каждый час.
1: 这是一位全能的歌手，而且这是他最热爱的事情。当然，他更在意的是把悠长的俄罗斯文化带到我们丝路之星的舞台上，他做到了。谢谢，谢谢博格丹。好的，接下来我们要看到的是博格丹的得分情况了。请看大屏幕。117分。再次祝贺露西亚现在依然领先。好的，时间继续交给王耀庆。
4: 感谢天鹅王子，接下来要欢迎另外一位王子，我们欢迎来自塞尔维亚的王子。
5: Are you ready?
6: Yeah, I'm ready. Let's do it. I have this.
4: Okay. Let's go! Aline again! Come on!